Когда вы понимаете, кто вы знаете, что вам делать. Скажем так, я пришел устраиваться на работу. И я прошел собеседование. Меня спросили, я показал резюме, они посмотрели, да, вы хороший молодой человек, у вас нет дурных привычек, вы трудолюбивый, судя по вашему опыту работы. Завтра приходите на 9 часов, мы вас ждем. Я говорю, зарплата у вас будет такая-то, такая-то. Я говорю, а что мне делать? Да, как? Ну, просто приходите на 9, там разберемся. А вы поконкретнее могли бы мне что-нибудь сказать, что мне делать? Да ну придите просто, я не знаю, ну придите утром, посмотрим. И никакой конкретики. И вы приходите в 9 на работу. У меня такое было в жизни. Я получил высшее образование, и ребята, которые со мной работали, ничего, что я про себя 2 минутки расскажу, просто как пример из жизни. И ребята, которые со мной работали, они сказали мне, обучайся. Мой генеральный директор сказал, ты будешь под их началом работать, они тебе будут давать работу. А они не хотели мне давать работу, потому что я был третий, лишний. У нас там юридический отдел был, 3 человека. Я был лишний. И при кабинете они сказали, мы ему дадим работу, он будет у нас работать, аж будет пыль столбом стоять. Мы зашли в кабинет обратно, они говорят, я говорю, давайте работу. Они говорят, сиди газеты читай. Это означает, пошел вон, так, на нашем языке. И я сидел газеты читал. Честно, добросовестно. Пока клиенты не начали приходить. Они что, не знают, что я тут газеты просто сижу, читаю? Они ко мне пришли, и я начал с ними работать. Ну, так моя практика началась. Мне пришлось с ними в суды идти. Я, знаете, как боялся? Больше, чем они. Дрожало так. Судья меня спрашивает что-то, я говорю, я междометиями отделался и ушел с первого заседания. Потому что юрист, который должен был со мной быть, меня поставил, не пришел в заседание. Ну, это так, из жизни. Поэтому я не знал, что делать. Но если вы, смотрите, булочник должен печь булки, водитель должен водить. Каменщик кладет кладку. Если вы не знаете, кто вы, как вы можете что-то делать? До тех пор, пока вы не узнаете, что вы вечная, не бессмертная душа, как вы будете действовать правильно? Вы будете действовать как бухгалтер, как кто-то еще, не понимая своей истинной духовной природы. В этом ошибка заключается. Но как только вы знаете о том, кто вы есть по сути, начинается просветление, начинается активная духовная деятельность ваша. И это меняет в корне

возите или храм в сердце строите, и ничего не меняется по сути. Кирпичи те же самые, тачки те же самые. Но что меняется? Сознание. Вот с этим мы и работаем, сознанием. Просто вы добавляете некую... все ваши достижения в этом мире, которые вы имеете, но не имея духовного опыта, сравниваются с нулями. Хорошее образование – ноль. Хорошая работа – ноль. Семья – ну еще один ноль. Успешный бизнес – ноль. Много денег – еще ноль. Ну, то есть это какие-то составляющие. Это нули. Но если вы добавляете эту духовную практику сюда, то есть вы как бы отдаете себе отчет, для чего вы это все делаете, и большая единица прибавляется к этому всему. И это не число, а телефонный номер образует, понимаете? Очень позитивное, такое большое число, понимаете? Все меняется. Просто сознание, если вы очистите, и тогда все поменяется. Все при том, что это все остается.

Поскольку живое существо, душа и Бог или абсолют единой природы духовной, то лучше бы вот им эти отношения вместе завязывать, нежели душа с материей, потому что душа с материей разная совершенно природа, и мы видим, что жизнь в материи довольно-таки тяжелая. То есть, если рассмотреть, из чего состоит наша жизнь, то процентов на 70, на 80 состоит просто из поддержания тела своего и тела нас окружающих. Дети, семья, родители, родственники и так далее. И все эти тела, они очень благополучные, кто-то болеет, кому-то чего-то там не хватает, кому-то что-то не нравится. То есть фактически мы всю жизнь заняты тем, что мы пытаемся преодолеть материальную природу, ее ограниченность, эти низшие гуны. Нас раздражает, что нас кто-то там не понимает или еще что-то, что-то невежество нас раздражает, чьи-то страсти нас раздражают или несоизмеримость одного и другого. То есть вся наша жизнь — это просто попытки как-то вот устроиться в этой материальной природе, но не получается. Потому что есть время, и это время отторгает нас. Как пузыри из воды, оно выкидывает. Точно так же в течение времени мы держимся за тело, цепляемся, пытаемся продлить его жизнь, как-то все. Но время неизменно нас вытягивает куда-то. Вот, то есть независимо от того, верит человек в Бога, не верит, то если у него голова на плечах, он по меньшей мере должен принять, что существует некая сила, сила времени, которая куда-то его тянет, и сопротивляться он этому в принципе не может. Это будет разумный человек. Верите в Бога, не верите, не имеет значения. Вы должны признать, это факт. То есть некая сила, сила времени, которая нас куда-то тянет. Если мы и тянет навстречу неизбежному будущему, с этим нужно что-то делать. Можем, конечно, как страус, голову в песок игнорировать и сказать так, что просто веселись, развлекайся, там, что будет, то и будет. То есть мы можем игнорировать, а можем попытаться понять. То есть время, это сила, исходящая из Абсолюта или из Бога, она рушит материю, но на душу она никак не влияет. Вот поэтому время в данном случае касается только какого-то участка временного, который отпущен этому телу. То есть самой души это не касается, она в вечности находится. Но пока мы находимся в каком-то конкретном теле, мы должны что-то сделать, чтобы, находясь в этом теле, приблизиться к Абсолюту, приблизиться к Богу. Вот для чего нам цену время, хотя оно не касается самой души. Но пока мы в неком теле, в некоторых каких-то более-менее благоприятных обстоятельствах, когда у нас есть знания, какие-то возможности, это время лучше всего так вот использовать. И когда мы поймем, что время, с одной стороны, это безличный аспект абсолютной истины, это одна из его энергий, кала-шакти, энергия времени. А с другой стороны, время, так сказать, оно является проявлением разума и замысла, поэтому оно также является частью личностного плана Бога на нас. Вот. И поэтому можно сказать так, что вот это вот сила времени, которая тянет нас навстречу куда-то, то же самое, что вот он как бы приглашает нас к себе. Но если мы двигаемся навстречу этому будущему спиной вперед, то есть обращенные в прошлое, то как бы это нельзя назвать развитием. Развитие — это когда мы сознательно двигаемся в ком-то, мы знаем цель и знаем путь к этой цели. Вот поэтому с одной стороны, когда мы знаем Бога как любящую личность, то эта сила времени обозначает, что он как бы вот своими руками приглашает: «Приди в мои объятия». Любовь, понимаете? Вот, то есть ради любви. Когда мы не знаем этого, мы боимся смерти, мы боимся времени, боимся всех этих вещей, и мы всеми силами пытаемся как бы затормозить эти процессы, потому что мы не понимаем, что за сила тянет нас. Мы думаем, что какая-то враждебная сила, сила смерти. Да, в Бхагавад-гите Верховный говорит: «Мритю сару агараш-чагам», я есть смерть всех живых существ. Но есть одна интересная аналогия. Аналогия про кошку и крысу. Вот. И говорится, что когда кошка хватает крысу за загривок, для крысы это означает смерть. Кошка поймала крысу, все, потому что они разные природы. Она ее задавит, кошку эту. Но когда кошка этими же самыми зубами хватает за шкирку своего котенка, который вылез, допустим, из коробки куда-нибудь по глупости, да, то это совсем другое. Одна и та же кошка одними и теми же зубами за одно и то же самое место берет, за загривок. Но котенка она берет с любовью и обратно в коробку его засовывает, да? А крысу она хватает этими же зубами за это же самое место. Но для крысы это означает смерть. В чем суть этой аналогии? В том, что крыса и кошка разные природы. И во природе полагается кошкам ловить крыс. А за котятами ей полагается ухаживать с любовью. Да? Так вот, мы по своей природе божественные. То есть представьте себе, что Бог, условно говоря, это кошка, да, а мы должны быть котятами. И тогда все в порядке. Тогда это как бы сила времени, она настанет к себе. И в этом нет проблем, потому что любящий призывает любимого.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

0: Крицкий носил вериги. Знаете, что такое вериги? Это вот такие железные кресты по несколько килограмм на спине и на груди. И здесь такие цепочки. И вот монахи иногда надевают такие вериги, в которых заковывают. То есть их уже снять нельзя. То есть просто кузнец заковывает, и они вот такое покаяние носят. И вот он такие вериги...
1: Для чего?
0: Вот я вам сейчас объясню. Я вам рассказываю, для чего. Я же не предлагаю все это делать. Вот. Он надел эти вериги. Стал носить. То есть это как бы в христианстве, не знаю, сейчас это практикуют, но это вот было в те времена. И у него спросили: батюшка, зачем вы это делаете? Вы так просветленный, у вас как бы все уже там, все открылся, и дары, и провидение, вы там уже с Богом общаетесь. Вот ну зачем вы это делаете? И он очень мудрую вещь сказал, говорит: я истязаю истязающего меня.
2: Да.
0: Понимаете? Я истязаю истязающего меня. То есть это удивительная мудрость от этого человека. И там же с ним произошел очень интересный вопрос. Ой, ситуация. Один молодой монах посмотрел на батюшку, говорит: ой-ой-ой, я ж так тоже хочу. Он подошел, говорит: батюшка, дайте благословение, береги на себя. И он говорит: точно хочешь? Он говорит: хочу. Точно готов? Готов. Он говорит: ну иди к кузнецу. А потом пошел к кузнецу, говорит: там

0: Кто-то тебе говорит, Абася, ты, говорит, ему, ну, береги будет просить, ты, ну, знаешь уже, не первый просил, ты ему покажи. Ну, значит, он приходит, такой молодой, кузнец говорит, ты, это, забери ребенка, ага, ну, ложись. Он вытаскивает, значит, там, разгуб, ну, снимай одежду, бабах ему по спине, бабах тут. Эй, ты это что делаешь, ты кто такой, кто тебе там дал право меня бить, там, это? То есть от него полилось вот такое, знаете, там, благословение мудрецу, кузнецу. И он, значит, вытер эту, говорит, и как же ты собрался, друг мой, носить вереник, скажи, пожалуйста. А это же дело, понимаете, не то, что поносил и бросил. Представьте, на мороз у вас 5 килограмм висит здесь. Они же там с погревателями живут. Это страшное испытание. Он говорит, как же ты, друг мой, собрался носить-то? Что будет носить твои вереги? Скажи, гордость твоя? И он пошел к батюшке, говорит, прости, батюшка, не готов. Молодец, понял, иди во служение. То есть мы должны понять, вот такие вещи очень интересные. Мудрецы, они доносят на нас вот эти мудрости, которые, в которых есть ценность. Ценность души и тела. И когда мы понимаем высоту, вот мы рассматривали прощение, и вот Лев Толстой, очень удивительный был у нас семинар, потому что вот эти все люди, как, знаете, как по заказу висели. У меня в семинаре много цитат вот этих всех великих людей. И Лев Толстой сказал удивительную фразу. Он говорит, я оскорбляю тех людей, у которых я не вижу высоту. Если я не понимаю, что у меня если я понимаю, что вот это, как бы он не называет это душа, он говорит, я понимаю, что если у меня есть вот эта ценность моей души, если я это не вижу в других, то я таких людей могу оскорблять. То есть, когда я вижу вот эту высоту в людях, я понимаю, что есть у каждого душа, и это, понимая вот это, я не смогу никого оскорблять. Это удивительная мудрость, он сказал. Но если я не вижу этого, не понимаю вот этого родства всех людей, и я опускаю людей ниже своего уровня, говорю, таких людей я очень быстро могу оставить.
1: Веда Радио исцеляет жизнь.
2: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мои лекции.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше –

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий смерть.

0: И заметьте, с возрастом вы не согласны с тем, что вы видите в зеркале. Есть такое? Вы смотрите в зеркало и не согласны, потому что тело меняется, но вы внутри не меняетесь, потому что ваша природа духовна, она неизменна. А тело – это лишь одежда, это обстоятельства и возможности, которые вы можете использовать, на какой-то момент они исчерпываются, и к этому моменту вы должны осознать свою духовную природу внутреннюю, которая не зависит от внешних обстоятельств. И вот когда карма исчерпывается, человек здесь живет, допустим, совершает добродетельные поступки, ягью, благотворительность, его сознание становится чище, но в следующей жизни он рождается в лучших условиях. Например, есть планетные системы, которые выше планеты Земля в этой Вселенной. Там есть жизнь. В Ведах говорится, есть жизнь там. И там живут живые существа, которые имеют очень хорошую карму. Они отрабатывают там эту хорошую карму. Когда они ее исчерпывают, они возвращаются сюда, на планету Земля. И если они живут в невежестве, то они рождаются, наоборот, ниже планеты Земля. Есть планетные системы ниже. И там, например, адские формы жизни. Человек рождается там в низших формах жизни. Жизнь там короткая, но наполненная болью. А на планете Земля отрегулировано добро и зло, боль и наслаждение. Здесь есть регуляция. Поэтому здесь мы зарабатываем карму. На адских планетах отрабатываем карму. И в раю тоже отрабатывается карма. И только планета Земля — это возможность совершить как некую хорошую перемену и осознать свою духовную природу. И все в этой Вселенной зациклено, имеет цикл, петлю времени, она закрыта, эта петля, как восьмерка. Поэтому здесь все повторяется циклами. Здесь человек не может что-то новое придумать, он просто живет в соответствии с этим законом, идет по этой восьмерке или по этому колесу самсары. Веда говорит, самсара — рождение, смерть, и накапливает опыт существования. Но даже если я достигаю, например, процветания в материальном мире и поднимаюсь на какую-то более высокую планету, я вынужден буду оттуда уйти, чтобы снова трудиться. Затем, если я совершаю греховную деятельность, и мое сознание суживается, оно становится узким, тогда я рождаюсь в животных формах жизни. Это узкое сознание. Я не могу творчество проявить. Так вот, рождение, смерть. И полное процветание наступает тогда, когда человек выходит за пределы этого круговорота. Интересно, что в Ведах говорится, есть духовная реальность. Она пронизана счастьем и процветанием. Там не существует рождения, старости, болезни и смерти. Вот это должен ставить своей целью человек. Если человек ставит цель ниже, то она ничего не стоит. Она бессмысленна. Если цель достижима, то какой в ней смысл? Если вы ставите какую-то достижимую цель, она все время будет приводить вас к разочарованию. Ну, достиг и снова недоволен, достиг и снова недоволен, достиг. Но духовная цель, она имеет другую природу, если вы выходите за пределы этого, то за пределы Вселенной ставите цель, то она приводит вас к максимальной реализации.
1: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.

И так он, значит, в таком состоянии обида. И приходит его близкий друг, его брат, Видура. Говорит: Дритараштра, ну ты посмотри, что ты делаешь. Что ты делаешь? Смотри, ты взял железные камни, железные шары. Видели железные шары? И вот раскалите, давайте эти шары положим в костер. Они нагреваются там, становятся красными от огня, раскаленные. И если взять этот шар, когда-нибудь обжигались, нет, там паяльник или что-то, такой запах жженой кожи, пахнет так, шипит просто, он прям плавится, дым идет. И вот человек берет этот шар, держит его для того, чтобы кинуть этот шар в своего обидчика. Но в этот, обидчик куда-то убежал. Он бегает постоянно. Я хожу с этим шаром, и у меня плавится кожа, и дым идет, и пахнет. Вы только представьте этот образ, да? Это шипит, это больно. Волдыри. И это же не один год носит человек этот шар, чтобы найти подходящий момент, чтобы бросить эту боль бросить в этого человека. Но кто мучается? Другой пример приводит. Человек сравнивает тоже в этой же Махабхарате, сравнивает обиду с занозой или с колючкой. Я недавно был в Индии и там обходил святое место. Там много колючек по дороге. Их, по-моему, там специально рассеивают. Ну, чтобы не расслаблялись люди. И знаете, как больно. Ты идешь, там же пыль. Там пыль. И не видно же ничего. Ну, нельзя же все время так вот смотреть. Ты, как бы расслабляешься. И раз, самый неподходящий момент. В пятку, да. И ты достаешь ее, и нормальные люди что делают с этой штукой? Они вытаскивают и выкидывают. Но что такое обида? Оно воткнулось туда, и человек не вытаскивает, а показывает всем, как маленькие дети. Вот мне больно. Смотри, как мне больно. И рассказываем об этом. Ой, как мне больно. Так вытащи. Нет, нет. Я ее вытащу, чтобы воткнуть, когда вот тот придет, я в него воткну. А пока пусть будет. Еще есть хорошее. Это мы так делаем, да. Я же не придумываю. Еще красивый афоризм есть. Обида – это яд, который мы пьем в надежде, что умрет кто-то другой. Классная фраза, да? Это не я придумал, нет. Лев Толстой говорит, смотрите. Как не вреден гнев для других людей, он более всего вреден тому, кто гневается. И всегда гнев вреднее того, из-за чего гнев.

0: вы все ищете счастье вовне, всегда. Оно где-то вовне, они думают. Деньга, машину, квартиру, там, женщину, мужчину, там, одежду какую-то, телефон, компьютер. Вовне все счастье ищется. Но испытывают они его внутри всегда. Почему? Вопрос такой ко всем.
1: Потому что оно внутри находится.
0: Да, потому что источник счастья, сверхдуша, находится внутри. Именно сверхдуша нам дает этот импульс счастья. Ну, каждому по чуть-чуть дает. Каждому дает дозированно, не сразу много. Что если много дать, можно не испытать счастье. Можно испытать страдания, если много счастья сразу дать. Например, одна женщина, она, я варежки покупал, а она подошла и сказала, ну это ее как бы лоток такой был на улице, холодно. И они там, три женщины, где-то там стояли, разговаривали, там что-то кофе пили, чай. Я подошел, начал мерить, она подошла, так говорит, ну что вы будете брать? Ну давайте, берите. Я говорю, я вот сейчас вот померю сначала. А я книжки так с собой держал и положу так книжки. Она говорит, а что это за книжки у вас? Я говорю, а возьмите, вот они вам счастье принесут. Она говорит, да ладно, книжки счастья не приносят. Я говорю, да, а что приносит счастье? Понятно, что деньги. Казалось бы, да, деньги же счастье приносят. Вот смотрите, что дальше произошло. Я сказал, то есть, если вам дать сейчас $1 000 000, вы будете счастливой. Она говорит, ну да. Представляете, его еще нету долларов, этих миллионов. А она уже чувствует счастье. Просто от информации, правильно выложенной, звуковой вибрации в ее уши попадает, чувство слуха. И ум анализирует, и он уже думает, да, за этот миллион, вот так, вот так, вот так. Я говорю, вы уверены? Она, ну, конечно. Я говорю, скажите, а что вы будете с ним делать, с этим миллионом? Она задумалась сразу. Вроде бы как бы хорошо миллион. Да, в тот же момент уже какое-то напряжение появилось. Хотя миллиона нет. А ум уже там, он уже комбинирует. Она говорит, ну, квартиру купила бы. Я говорю, я хочу вас поправить немножко. У вас 1 000 000 рублей, 1 000 000 долларов. Ага, ну, не знаю, какой-то бизнес бы открыла. То есть какой-то бизнес открыла. Какого, непонятно какой еще. Какой-то открыла бы бизнес. Я говорю, остальные деньги куда? Ну, надо подумать. Я говорю, вы не боитесь, что кто-то к вам подойдет и чуть-чуть попросит? Ну, немножко. Она говорит, а кто у меня попросит? Я говорю, смотрите, у вас денег сейчас нет еще. Нет. Я говорю, смотрите, а ваши подружки уже возле вас, а те за спиной уже вдвоем стоят. Они тоже уже анализируют. Я говорю, смотрите, у вас нету денег, а они вот стоят уже прям рядышком. Вот теперь спросите у них, попросят они у вас вот чуть-чуть или нет? Она на них смотрит и такая, кивнула, ну что? Все-таки, ну, мы думаем, ты сама нам дашь чуть-чуть. Уже вместе здесь как-то, вот, что ты нам не дашь тоже? Ну да, да, чуть-чуть. Вообще-то я в банк лучше положу. Я говорю, так вас там ждут в банке. Откуда у вас 1 000 000 долларов, вы варежками торгуете? Слушай, парень, бери варежки, иди отсюда. Не нужен мне твой 1 000 000. То есть, представляете, денег нету, а страдания уже пришли. Не всегда деньги счастье несут. И бывает так, что, ну, деньги, они, конечно же, несут счастье, если разум сильный у человека, если он знает, как ими распорядиться, обладает. Но когда этого знания нету, эти деньги принесут страдания. Всегда. Это такое легкое отклонение было от того, что мы в уме иногда комбинируем какую-то концепцию счастья и думаем, что она реальная. Я завтра стану президентом. Ну, люди когда перепьют, огонь попадает в ум, то есть жидкий огонь, он попадает в пищевод, в желудок, в кишечник, в мозг, в кровь омывает мозг. А так как мозг является неким офисом для ума, ум работает здесь, в этом в офисе, то он этот огонь начинает так трансформировать, что он этого не хочет, просто вот попал вот в эту ловушку. Попал под влияние какой-то энергии или дополнительного какого-то стимулятора. И все, он начинает думать, да я вообще, конечно же, стану завтра губернатором, там еще каким-нибудь, ну неважно кем-то. Но это счастье, оно в уме временное просто, и люди, понаблюдайте, люди в основном живут в уме. Большая часть жизни в уме протекает. Такая умственная жвачка. Да? Понаблюдайте за людьми. Они постоянно мыслят только в двух измерениях. Жизнь идет в двух измерениях. Ум, потому что только в двух измерениях живет. В каких? В прошлом и в будущем. Все, больше он не может. Поэтому он жует эти две жвачки.

0: У вас, Виктор Иванович, гордыня, и ты не понимаешь, выслушать не захотели совершенно. Это напоминает пословицу, когда мудрец хочет поделиться своей мудростью непосвященными, означает глупость. Так и ему не получилось. Вот такой вывод. Сейчас я понимаю позицию ученика, понял это, и то, что я, наверное, несовершенен. Все.
1: Подождите. Это еще не все. А что вам дало это понимание?
0: Понимание, я это понял, что от меня даже отвернулись. Мои лучшие знакомые, как бы ты слишком очень горд. Я вам хотел донести то, что мне давал Всевышний. Это мне все приходило, ну, не во сне, а прямо наяву. Я слышал, мне обучали, как людей лечить, как все это делать. Я это делал. Но тут не поняли меня. Вот так.
1: Так чему вы научились в этом опыте?
0: Ну, сейчас, как ученик, буду учиться у вас, что вы мне здесь... Вчера дальше Турсунова мы едем как раз в лифте туда-сюда. Я, ну, Геннадий Олегович, что он здесь скажет. Так, ну... Он здесь как раз на лет сказал, сам уехал. Так что он мне здесь преподнесет? Какую новость? Вот он ожидает, этот мужчина ожидает какую-то новость. Я говорю, конечно. И он как раз при вступлении сказал именно это обо мне. Ну, я так смотрю... Моя позиция, мои знания и ваши знания. Смотрю, как они переплетаются. Так ли их доносят до людей в 3-м тысячелетии?
1: Ага.
0: Вот. Мне это интересно, конечно.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо. Есть самое высшее проявление гордости или гордыни. Мы разобрали, как это проявляется в повседневных отношениях, вот в этом настроении претензии. Но... высшее проявление гордыни, оно очень интересное. Я хочу чуть-чуть об этом сказать. Оно проявляется в том, что у меня есть непосредственные отношения с Богом. И я транслятор того знания, которое я от Него получаю. Есть только Он и я. А все остальные должны получить то, что я принял. Вот это высшее проявление гордыни в духовной сфере. Вы скажете, а в чем же эта гордыня? Ведь я получаю знания, я нахожусь в смиренной позиции. Нет. Потому что вы гордитесь, что вы избранный. И вот эти разные современные формы мистики, эзотерики, вот этого контактерства, это та же самая гордыня. Потому что мы можем заметить, это по тому, как такие люди строят отношения с другими. Ученик, он есть всегда, это не зависит от того, что с нами происходит. Ученик, он всегда один и тот же, он всегда ученик. Ученик означает понимание, что Бог абсолютно истина, проявлена везде. И поэтому меня обучают через все. Абсолютно истина проявлена через мир, через разные отношения. Я всегда получаю уроки. Поэтому вот это предположение, что есть только какая-то мистическая связь, я связан, и мне не важно, как вы меня воспринимаете, слушайте меня. Это гордыня. Ученик, он...

Если мы ходим на работу, и там не со всеми бы я хотел общаться. Что мне теперь говорят? Вот, знаешь, вот вы сейчас со мной не общайтесь. Вот не надо на меня дышать. Идите туда дышать. Так что ли, да? Но вот есть два варианта общения. Один называется социальное общение, другой называется близкое общение. Социальное общение – это значит, что ну вот мы идем в магазин, идем на работу, идем, приходим в магазин, набираем продукты, вот, и приходим к кассе. Сидит кассирша. Не кассирша, их называют хозяйка кассы. Вы кем работаете? Хозяйкой кассы. Звучит очень классно вообще. Хозяйка кассы. Как звучит? Это все мое. И вот эта хозяйка кассы. Он пробивает там все вам. Вы говорите, сколько стоит? Говорит, столько. Вы даете деньги. А вы общаетесь с ней? Да, вы взаимодействуете. Вы взаимодействуете с ней. Но это называется социальное общение. Конечно, это тоже влияет. Но это не так сильно влияет. Социальное общение, мы не вовлекаемся в это всем своим сердцем. Но близкое общение, это когда вы начнете спрашивать у нее, как вы думаете, как мне поступить в этой ситуации? Вот там-то, то-то, то-то, то-то произошло. Вот, идти на лекцию Сунцовой или нет? Вот как ваше мнение? Поможет ли это мне развиваться или нет? Она говорит, ну я думаю, идти не надо. Я его не знаю. Он говорит, вот такая фотография. Ну нет, я не доверяю, глаза хитрые. Лысый и хитрый. Не надо с ним общаться. Вот это близкое общение называется. То есть, кому вы открываете сердце и спрашиваете, смотрите, вы когда общаетесь, близко означает, я хочу быть, я хочу ценности его, мне нравятся его ценности, я хочу учиться этим ценностям, я хочу делиться, ну, как бы обмениваться с ним, да, вот, ценностями. Это близкое общение. И вот, вот об этом речь. Когда есть близкое общение, тогда сильно, быстро переходит изменение. И вы спрашиваете, вы еще ничего не сказали, но я как бы думаю, что вы спрашиваете, а вот если не хочу, вот там вот социум вот такой, да, вокруг меня, да, я не хотел бы близко с ними общаться, но общаться-то надо. Ну, по душам-то надо с кем-то говорить. Как бы сердце открывать надо. Так вот, если у вас есть с кем какие-то друзья, которые более, ну, чистые люди, и у вас есть возможность с ними общаться, эмоционально есть у вас поддержка, да, то тогда вы сможете даже в агрессивной среде чуть-чуть потерпеть. Но когда у вас нету такого общества, где вы, клуба нет какого-то, клуба нет, да, то тогда, а как вы жить-то будете?

Черная гордыня, черная судьба, почва пустыня беглого раба. Он глотает волю жадно, как вино, свою долю славит, хоть не ел давно. Одинокий путник, мерзнущий в ночи, его тело в струпьях, в животе урчит. Но сияют звезды, дрова трещат. Эй, пока не поздно, поверни назад. Там был хлеб и масло, да хозяйский кров, доброта и ласка, счастье и любовь. Ждут тебя морозы, снег и дождь, и град. Эй, пока не поздно, поверни назад. Ни за что на свете, блеск безумных глаз. Болен я, как ветер, по пустыне мчась. Да, я пес крамольный, гной течет из ран, но в пустыне вольный царь я и султан. Нет иного бога, не казню себя, тут моя дорога и судьба моя. Бога нет отныне, вольных хлеба, почва пустыни.

откуда исходит потребность в каких-то чувствах, в каких-то таких более тонких вещах. Это не потребность физического тела. И поэтому люди вводят такие слова «душа», «духовные потребности». На самом деле это еще не совсем душа, душа глубже находится. Эти потребности, потребности в знании, в информации, в каком-то, так сказать, социальном общении, в дружбе, они исходят из нашего тонкого тела. Поэтому веды говорят, что кроме вот этого физического тела существует еще тонкое тело. Это тонкое тело иногда видно, оно как бы выходит за пределы физического тела в виде ауры. Это так называемое информационное поле человека, которое физическим образом может быть зафиксировано. Тонкое тело – особая субстанция, которая может выходить из этого физического тела, экспансировать, которая способна двигаться в разных направлениях, быть в таком отдельном состоянии. И потребностями как раз этого тонкого тела является информация, эмоциональный обмен. И для того, чтобы удовлетворить потребности тонкого тела, как раз в обществе и существуют различные учебные заведения, где дают знания, образование, библиотеки какие-то, устраиваются какие-то вот программы общеобразовательные, государственные, негосударственные, всякие разные. Люди смотрят телевизор, они слушают радио, они, значит, работают в интернете. Это все дает им вот это вот удовлетворение на тонком уровне. Это не духовное еще. Там может быть какая-то духовная информация содержаться, но в целом это такие тонкие потребности. И казалось бы, что вот этими двумя телами, физическим и тонким, можно и ограничить описание человека. Физическим телом занимается физиология, биология, тонким телом занимается психология. Вот. И кажется, все. Но веды говорят, нет. Кроме физического тела, физической оболочки, вот этой вот тонкой структуры, ума, разума, эго, существует еще кое-что. И как мы узнаем, что существует кое-что еще? Дело все в том, что у многих людей, людей достаточно таких очищенных, развитых, начинают проявляться какие-то еще более тонкие потребности. Потребности, например, в вечности, потребности в счастье. То есть такие вещи, которые, по идее, не могут исходить из материи. Потому что мы видим, что материя сама по своей природе, хотя она обладает тоже как бы состоянием вечности как субстанция, но формы как таковые материально долго не живут. Любая форма разваливается. Любое тело имеет начало, середину и конец. Поэтому идея вечности не может зародиться во временном. И поэтому сама потребность жить вечно, допустим, или продлить свою жизнь до бесконечности, не умирать, стать бессмертным, она может исходить только из какой-то субстанции, которая этим качеством вечности уже обладает. Итак, по таким вот необычным потребностям, которые также почему-то проявляются внутри физического тела, можно понять, что существует что-то еще, откуда эти потребности исходят. Или потребность быть счастливым. Почему просто какой-то кусок материи вдруг должен стать счастливым? Например, камень лежит где-нибудь на жаре или на холоде, он не пытается куда-то двигаться. Его испепеляет жара, или морозит мороз, или поливает дождь, он никуда не двигается. Но если это будет живое существо, допустим, кошка какая-то, то она попытается найти место, где потеплее. Не там, где ее заливают дождем или обдувает ветром, она куда-то

есть какое-нибудь теплое место в подвале, где-то там под батареей найдет себе место. То есть сам материальный объект не может стремиться к какому-то счастью. Но когда внутри этого материального объекта, физического тела, находится нечто живое, из которого вот как раз этот импульс исходит, желание счастья, вот тогда в этом теле живое существо начинает двигаться в ту ситуацию, где ему комфортнее, где он ощущает какое-то такое хотя бы мнимое, хоть мимолетное, но состояние счастья, хоть немного. То есть по этим вот необычным потребностям, потребности вечности в счастье, можно понять, что существует нечто, откуда они исходят. Они исходят из вечной, бессмертной частицы, которая потенциально несет в себе вот эту вот возможность счастья, которая называется джива, отсюда происходит русское слово живой, жизнь, живчик. Джива, и называют еще атма, душа, джива атма, иногда используют такой термин, живая душа. И вот это как раз и есть то, что люди называют свое истинное внутреннее настоящее «я».

Девушка ушла, когда я был безработный. Сейчас нашел работу с маленькой зарплатой. Правильно ли я решил духовно развиваться и достичь зарплаты в 50 тысяч рублей? И только после этого заводить отношения, чтобы смочь прокормить будущую жену? Вот такой вопрос. Как вы чувствуете? Улыбаетесь все? Что-то в этом вопросе есть практичное, в то же время вызывает улыбку, да? Какая-то есть определенная простота. Ну, человек верит, что если будет зарабатывать 50 тысяч рублей, то и жена у него будет, и дом, и все остальное, и все будущее будет хорошо складываться. Такая вера у него есть, 50 тысяч рублей. И он даже готов заниматься духовной практикой, чтобы заработать 50 тысяч рублей стабильно. То есть чем угодно можем заниматься, лишь бы только заработать 50 тысяч рублей. Но жить-то как-то надо нам. Ну, это серьезный вопрос, с одной стороны. Мне трудно ответить на вопрос, потому что я уже 30 лет не работаю. Вообще нет работы у меня. Меня уволили 30 лет назад в Санкт-Петербурге с работы. Вот за это, за то, что я сейчас говорю. И с тех пор я вот так и говорю. Я жил в нищете первые 10-15 лет. Вместе с женой и с дочерью. И ни ее, ни меня это не волновало, ни дочь. Ни одного упрека от нее никогда не слышал. И она никогда не беспокоилась об этом. И я тоже. И дочь тоже. Вот это называется семья. Я так думаю. Я думаю, что у меня есть семья. Не так, что если у меня есть 50 тысяч рублей, у меня есть семья. А если нет, нет семьи. Что за семья? Это торг. А как же судьба? Я понимаю, что мы жили в другое время. Мы вообще о деньгах не думали. Мы же были коммунистами. О деньгах никто не думал, это было зазорно. Сейчас, конечно, все думают о деньгах. Мир стал капиталистическим снова. Не коммунистическим, капиталистическим. Деньги снова взяли власть. И теперь мы должны думать о деньгах. Но я вам советую не думать о деньгах. Думать о своих качествах и квалификации. Деньги – это следствие, но не причина счастья. Когда-то один мой очень близкий и очень хороший человек, который заботился обо мне, многом научил меня 30 лет назад, он мне сказал, ты должен очень хорошо учиться играть на мриданге. Это двойной восточный барабан. Он был единственный такой барабан в Петербурге на весь город. Сделан был вручную по схеме. Их не производили в Советском Союзе. Это небесные звуки. И когда он мне оставил этот барабан на хранение на неделю, я так привязался к нему, мне было жалко с ним расставаться. Он вернулся и сказал, я забираю мридангу. Я ему показал, чему я научился. Он сказал, о, неплохо. О, у тебя хороший чуторитм, ты должен хорошо учиться играть на мриданге. Я воспользовался и сказал, ну как же научусь играть на мриданге, если ты ее забираешь? В надежде, что мне еще оставят поучиться. И вот он мне сказал одну фразу, которая меня учит всю жизнь и очень много пользы принесла. Он сказал, чтобы научиться играть на мриданге, тебе не нужна мриданга. Ты можешь играть хоть на полене. А вот когда ты обретешь квалификацию, мриданга к тебе сама придет. Тебя все будут только просить. Вот тебе мриданга. Играй на мриданге. Потому что ты умеешь играть на мриданге. И любишь это делать. Остальное придет само к тебе. Он мне сказал это 30 лет назад. И я это применяю 30 лет. На меня это очень сильно произвело впечатление. Если у вас есть квалификация, зачем вы думаете о деньгах? О деньгах думают, когда нет квалификации. Многим людям придется прожить без денег всю жизнь. Большинству. В наше время не рассчитывайте даже, что все будут богаты. Нет. Невозможно это. Кому-то придется жить вот так, копейки считать. Будьте счастливы. О чем вы говорите? Не имею 100 рублей, имею 100 друзей. Научитесь общаться, квалификация, взаимоотношения. Счастье – это взаимоотношения. Найдите себе не просто жену, которую нужно кормить и содержать, а спутницу жизни, которая будет помогать и вдохновлять вас.

Если кому-то из вас повезет исследовать или изучать вайшнавскую поэзию, то вы можете столкнуться с такой поэзией, которую написал Биломангала Тхакур. Он на самом деле был просто-напросто слеп, когда он начал писать свои стихи, которые потом на протяжении многих-многих столетий были одними из любимых стихов вайшнавов. И он писал их, будучи слепым. Дело в том, что сам он, до того, как стать серьезным следователем вайшнавизма, он был очень сильно привязан к одной красивой, прекрасной женщине, которая была проституткой, и он очень был к ней привязан, к ее красоте. Случилось так, что в один день, один вечер, им овладело очень сильно похотливое желание, и он захотел встретиться со своей возлюбленной. Но в этот вечер была очень сильная гроза, и совсем не светила луна. И был сильный дождь, ливень, и Биломангала Тхакур, он переправился через реку с помощью трупа. Он даже сначала не понял, что это труп, он подумал, что это бревно, но когда в конце он вышел из воды, он понял, что он переплыл реку на трупе. Когда он вылез из воды и пошел к своей возлюбленной, он обнаружил, что дверь заперта, и он, сколько он ни стучал, ему никто не открывал, потому что был сильный дождь и гром, и его никто не слышал. И на заборе он увидел кажущуюся лиану, и он начал взбираться по забору на этой кажущейся лиане. Но потом, когда он забрался на этот забор, оказалось, что это была змея. И когда он уже добрался до двери, когда эту дверь открыла эта проститутка, он своим видом настолько сильно поразил ее, что первое, что она ему сказала: «Это удивительно, как ты в такую ночь, испытывая такие опасности, ты добрался до меня, и твои глаза и твое тело, оно выдает очень сильные желания, сильные похотливые желания, и ты пришел ко мне в это время». И она сказала ему, что если бы ты обладал бы таким же рвением, таким сильным желанием сблизиться с Богом, то ты бы уже давно стал бы чистым преданным Господа. Когда она это сказала, то Биломангала Тхакур, он испытал такое состояние аффекта, это очень сильно вонзилось в его сознание, в его уши, и по сути дела, таким образом произошла трансформация его сознания. Он подумал, а ведь она права. Я грубый материалист, я провожу свое время таким низким образом. И так как он в предыдущих своих жизнях и предыдущих своей деятельности, он имел дело с духовной практикой, ему очень резко в памяти врезалась его предыдущая деятельность, его предыдущие жизни. Он испытал такое вот очень сильное чувство, и с этого момента он решил стать серьезным вайшнавом, серьезным последователем ведической культуры. И он поблагодарил эту проститутку за ее урок. Он принял ее как свою шикша-гуру. Шикша – это означает тот, который дает наставление. Есть два вида гуру. Есть дикша-гуру, есть шикша-гуру. Дикша – это тот, который дает мантру, дикша-мантру, или дает духовное имя и наставляет в молитве и в мантре. А шикша-гуру, он может давать наставление. И вот он принял ее как шикша-гуру. И таким образом, вдохновленный ее наставлением, он оставил мирскую жизнь, он оставил свой дом, и он ушел во Вриндаван, нашел святые места, чтобы полностью посвятить себя духовной практике. И с тех пор он начал сочинять стихи. И его стихи, они описывают великолепие верховной личности Господа. Когда он писал свои стихи, он на самом деле видел Господа воочию, он видел его прекрасные волосы, прекрасные глаза, он видел павлинье перо в его волосах, он видел его прекрасные одежды, он видел его тюрбан, видел его дхоти и так далее. И более того, он общался с Господом, и его поэзия, она уже находилась не на материальной платформе. Его поэзия находилась уже на трансцендентной духовной платформе. И его видение, оно было нематериальным. Это один из примеров вайшнавской поэзии, вайшнавской культуры. И Биломангала Тхакур, он восхвалял Господа как личность, которая исполнила всех достояний.

0: летом каждый день важный. Почему? Как вы думаете, ваши версии?
1: Природа сейчас.
0: Ну, конечно, Танечка, потому что мы можем много времени провести на природе, потому что она расцветает, потому что она нас зовет, она нас соблазняет всеми возможными, невозможными, законными, незаконными способами. Она говорит, приди ко мне, иди ко мне. Почему природа? Потому что природа — это Божья Матерь. Я всегда говорю на всех своих программах, я всегда и буду об этом говорить, что это наша, ну, это богиня, да, это мать-земля, это то, это наши корни, это наша, ну, как вам сказать, это наш источник всех-всех сил, которые только мы можем себе представить и которые нас подзабыть. Поэтому нам нужно как можно больше времени проводить на природе. И ваш каждый день, ну, хотя бы, я не знаю, там, 2 часа как-то вот планируете, вот договаривайтесь с собой, договаривайтесь со своим режимом. Что вы там будете делать, я не знаю. Я, вы знаете, многие из вас, хожу по утрам, читаю на природе мантры, да, вокруг храмов, которых здесь на Таганке очень много. Кто-то, у кого земля позволяет, да, в Подмосковье там, или в Калужской области, или в какой-то другой, они на земле там что-то делают. И это считается очень-очень благоприятным. И Вадим Михайлович Тунеев на этом же семинаре «Благость» он сказал, что люди, пожалуйста, идите, занимайтесь физическим трудом. Не думайте, что вы такие все крутые, психологи вы или не психологи. Идите, занимайтесь физическим трудом, потому что это снимает психическое напряжение, потому что это снимает умственное напряжение, потому что когда мы в движении, в физическом движении, у нас уже какая-то движуха в жизни происходит. Представляете, как просто? То есть когда мы уже что-то делаем, когда мы что-то там облагораживаем, когда мы что-то, я не знаю, там грядочки какие-то делаем, когда мы мусор вдруг захотим убрать в Москве, я не подумала, наверное, сошла с ума. Такая красивая, ходит там, я не знаю, ну, на что каждый из вас подвигнется, но вот какой-то физический труд полезный для общества, полезный для ваших близких, какое-то что-то очень нестандартное, я очень сильно вас призываю к этому, потому что я всегда ищу рецепты того, что мы еще с вами не делали. Потому что если мы хотим получить новые результаты, нам всегда нужны какие-то новые действия. Нам нужно что-то такое, что собьет стереотип наш привычный, да, что нас передвинет на другой уровень жизни, и чтобы мы могли вообще понять, а как я буду себя при этом чувствовать, а что будет со мной происходить. Вот вы представляете, вообще какая-то штука вообще чудесная. И мы можем пойти, потому что вся земля матушка. Здесь нет там мой двор там, или твой двор. Вот все это вот Божья Матерь, вся земля. И если мы посмотрим на эту Божью Матерь, как вообще как на что-то такое очень бесценное, если мы захотим что-то сделать для нее, если мы хотим привнести какой-то труд, то я вас уверяю, выиграют от этого все, особенно вы, особенно ваша женская энергия. Потому что, еще раз, мы не можем делить, это мое, а это не мое. Мы не можем просто с вами, вот отцветут эти цветы, да? Вот кто еще не знает, я вот сейчас просто скажу, мы не можем цветы выкинуть просто с мусором. Мы можем цветы отдать земле опять, туда, откуда они пришли. Мы можем просто их положить под дерево, лепестки. Мы не можем их выбросить, потому что это Божья Матерь. Посмотрите, это божественное создание. Мы должны их опять положить на землю. Мы должны с почтением отдать, потому что мы взяли, нам принесли это, да, подарили, мы наслаждались этим. Нам нужно отдать это туда, куда это пришло.

что касается связи именно звука, целительный аспект звука, есть одно очень интересное высказывание Эдгара Кейси. Слышали, был такой американская личность. Его называли «спящий пророк». Он впадал с какого-то возраста, стал впадать в трансовые состояния, и в этих состояниях как бы мог, начал он с маленького, он просто мог диагностировать людей и назначать им некоторое лечение в этом трансовом состоянии. Потом, когда он приходил в себя, он как бы уже не помнил о том, что происходило. Но постепенно со временем как бы характер и масштаб его предсказаний, он менялся в большую сторону, и он стал как бы предсказывать события на уровне стран, на уровне как бы геополитики. Он предсказал с точностью до несколько дней дату окончания Второй мировой войны. И в частности, он сказал очень интересную вещь. Он сказал, что звуковая медицина будет медициной будущего. И в аюрведе, как бы в ведическом знании, есть этому прямое подтверждение. Вот материальный мир, есть 5 грубых первоэлементов, из которых состоит материя. Это акаши, пространство, воздух, это огонь, вода и земля. То есть не нужно это понимать, как вот что огонь – это вот то, что на свечке, а вода – это то, что течет из крана. Здесь понимаются некоторые принципы, которые как бы вот огонь, например, это некоторый принцип трансформации, видоизменения, а вода – это принцип некоторой связности, объединения. Вода – универсальный растворитель. Земля – это как принцип некоторой структуры, то, что держит форму, то, что фиксирует. Вот, и эти первоэлементы, они появились не сразу, они последовательно исходили друг из друга. Есть такая теория, называется теория Адвайта Даршана. Она как раз говорит, что сначала появился эфир, пространство, как бы сцена, на которой потом будут разворачиваться события. Из него изошел воздух, спарша, это прикосновение, чувство, которое с ним связано. И потом пошли огонь, вода и земля. И этот принцип как бы в основе лежит от тонкого к грубому, опять же. И акаши, он самый тонкий. И, соответственно, звук, самое тонкое материальное проявление. И в аюрведе утверждается, что как раз звук является самой большой силой в плане исцеления. И существовала некоторая традиция, мантра Чикитса называлась, которая позволяла исцелять с помощью звука. То есть помните, что есть тонкое тело, да, является прообразом, потом по его чертежам строится грубое тело, и все как бы изменения, все патологические процессы, которые происходят в организме, зарождаясь на тонком плане, они постепенно оседают на грубый. И принцип как бы исцеления может быть схожим. То есть если делаются какие-то изменения в тонком плане, то потом болезнь просто уходит в силу того, что приводится к равновесию процессы. И в случае мантра Чикитса, здесь просто прямое воздействие. То есть на тонком плане есть эта вибрация, по сути дела. И если с помощью как бы диагностики какого-то тонкого восприятия вы сможете понять, в чем причина этих нарушений, то произнося определенные мантры, определенные звуки, через принцип резонанса можно просто привести в гармонию то, что потом выльется в исцеление какого-то конкретного органа или системы. И потом уже идет более... И в Индии, надо сказать, что есть до сих пор... Я вот слышал историю, рассказывали ребята, которые ездили в Индию, что до сих пор есть некоторое знание, которое передается из уст на семейные традиции, как с помощью мантр лечить. Очевидцем был один человек, он говорил, что девочка, от которой уже отказались врачи, которые не могли вылечить, 4 брамана, которые взялись, как бы они сказали, что если это не поможет, ей уже ничего не поможет. Уже тяжелая карма, как бы невозможно ей помочь, но вот мы сделаем как бы тот максимум, который может быть сделан. И они ее положили, как-то сориентировали по сторонам света, и сев по углам, квадрат, начали просто на протяжении нескольких часов петь мантры. Когда этот процесс закончился, они сказали, что все как бы дело сделано, если поможет, то как бы все окей, если нет, то уже как бы рассчитывать не на что. И девочка действительно на следующий день как бы, что называется, как рукой сняла. И вот то, что у нас осталось, опять-таки некоторые рудиментарные знания в виде заговоры, привороты, вот эти вот, знаете, такие вот стихотворные формы, которые бабки еще практикуют у нас где-то по деревням, это как раз использует некоторые те же как бы принципы, лежащие в основе. Если посмотреть дальше, то потом идет у нас спарша, прикосновение, да, первый элемент звука, потом идет огонь, и та медицина, которой мы сейчас пользуемся очень активно, это медицина медикаментозная, то есть прием лекарств внутрь, она находится на 4-м уровне, это первый элемент вода, то есть мы принимаем лекарство, оно растворяется, распределяется, то есть это довольно очень грубое уже воздействие. Аюрведа вообще говорит, что есть 6 стадий развития болезни, и то, что наши медики диагностируют как болезнь, находится аж на 5-м уровне. То есть уже процесс давным-давно идет, его можно понять как бы и приостановить, позиция аюрведы, но наша как бы медицина, как признаки, как некоторые симптомы, только на 5-м. 6-й – это уже хроническая форма заболевания.

известный эпизод, который описан в Махабхарате. Пятеро братьев Пандавов, они были в ссылке, такая небольшая предыстория, и так получилось, что захотелось им воды. Вот они пошли на озеро подряд, пятеро Пандавов, и один за одним они не возвращались назад к своему старшему брату, его звали Юдхиштхира. И в конце концов к этому озеру подошел Юдхиштхира, увидел, что его четверо братьев лежат возле этого озера, и он понял, что на самом деле они уже практически мертвы. Он громогласным голосом сказал, кто это сделал и что за этим стоит. На что это озеро ответило, что вот они попытались нарушить мое спокойствие, и за это они поплатились. Вот. Но я могу выполнить твое желание относительно одного брата, смогу оживить, если ты 100% правильно ответишь на мои вопросы. И он задал ему 108 вопросов. И один из этих вопросов был, это, еще раз я напомню, что это был Якша, олицетворение дхармы, олицетворение религии, Ямарадж, также его называют в ведической культуре бог смерти. Он задал такой вопрос у Юдхиштхире, что такое простота? Да, всего вот 108 вопросов было, один из них был, что такое простота? На что Юдхиштхира ответил следующее, он сказал, что простота – это беспристрастие. Человек должен одинаково относиться к друзьям и врагам, победе и поражению. Или же по-другому это качество, его антонимом является дипломатичность. Если личность, наоборот, если проявляет кому-то благосклонность, да, кто в кавычках тешит мне спину, а тот, кто, например, пытается меня воспитывать, я ненавижу его, вот, то это признак того, что у человека есть дипломатичность. Или я, например, хочу что-то от человека, подлизываюсь к нему, пытаюсь выдавить из него что-то, что мне нужно, и потом бросаю его как ненужный носовой платок. Вот. Это качество, оно негативнейшим образом сказывается на отношениях. Мы там сказали, что в школе, в гурукуле, да, или в семье дипломатичность, она довольно быстро уничтожает отношения. Люди чувствуют это, вот, или там одноклассники. И, конечно же, потом этот осадок, он остается и нарушает, замедляет развитие личности. Потому что мы причиняем таким образом боль окружающим. Также простота в таком более грубом плане заключается в том, что личность, она пытается очень просто жить. Важный момент, когда нас окружает очень много всяких безделушек, как это бывает у людей часто, там накапливают какие-то вещи, какие-то там статуэточки, которые там стоят, пылятся на полках. Это все очень сильно обременяет сознание личности. И если рассматривать даже аюрведу, например, капха или слизь, то, что не нужно, то, что лишнее, или вот тучность, люди бывают часто жалуются, я увеличиваюсь в весе, увеличиваюсь. Так же само, таким образом у них увеличиваются лишние вещи вовне. Вот есть такой закон Пинда Бархманданьяя в аюрведе, который говорит, что что вовне, то и внутри. Закон макро- и микрокосмоса. Вот, если у человека простая жизнь, если у него простой рацион, питание, нет каких-то там изысканностей, вот, или же там у него довольно все просто в доме, нет лишних вещей, то автоматически у него появляется энергия, которая позволяет сконцентрироваться на каком-то деле. Вот, если очень много всего, да, в нашей комнате, где мы учимся, то непременно будет сознание гулять по этим вещам. Вот, постоянно что-то у нас будет отвлекать. Поэтому, особенно в учебных заведениях, если вот вы являетесь учителем, и вы хотите, чтобы дети были более внимательны, то не нужно украшать слишком сильно класс, таким образом создавать предметы, которые 100% будут отвлекать ученика. Вот, это очень важный момент.

У меня был такой пример один. Он для меня очень много показал. Я старался, вот, ну, мне было тяжело отказывать, если меня просят, я как-то старался всегда делать. Ну, мне было очень сложно. Вот как-то любовь, это же надо всем служить, всем помогать. И у меня был такой случай. Я как раз разрабатывал эту тему, ну, думал о ней, тоже читал лекции. Это было лет 5 назад в Иерусалиме. Мы жили в одном доме, и там приехали потом, ну, с Молдавии откуда-то, тоже они недавно. Мы им помогали, у нас завязались дружеские отношения, я им так чуть-чуть даже пытался какие-то духовные вещи давать, они вроде, ну, так более-менее слушали. Потом мы разъехались, и мне неожиданно через полгода звонят, вот, в Иерусалиме пошел снег. Снег – это стихийное бедствие, это крайне редко, но если идет снег, на самом деле машины сразу прекращают ходить. Никто не может ехать по снегу, у них считают, что в снег никто не ездит. Даже чуть-чуть. Ну, там снег, как он пошел, через 3 часа он растает, но там на сутки все вымирает. Там нету такого понимания ездить вообще по снегу. Там дождь — это редкость, а снег — это... Я как раз прослушал радио, что сейчас снег прошел, сейчас вечер, закрывают, но завтра с утра будет нормально, завтра будут автобусы ходить. Потому что если идет снег, все конторы закрываются, все выскакивают и бегут домой там вообще, потому что сейчас все, город станет, и мы замерзнем на улице. +5 и снег — это не для... Да, не для слабонервных. Вы зря смеетесь, однажды я так шутил, я не мог поверить в это. Я вышел из дома, и все встало. Я шел 10 км по снегу, там по этим Иерусалимским горам мерз. Вот и на меня все смотрели, думали, что так гуляет тут. Ты машины, ничего не ездил вообще. Центр города, столица, так сказать, туристический центр, все остановилось. И мне звонит вот этот друг, и он говорит: завтра моя жена уезжает с дочерью, улетает в Молдавию куда-то, отвези ее, пожалуйста, потому что ничего не будет ходить. Я говорю: ты понимаешь, сейчас, ну, я только что прослушал, что будут ходить, даже общественные. И потом есть такие маршрутные, ну, как такси, они к вам домой приезжают и вас отвозят в аэропорт сразу же. Я говорю: ты закажи там, ну, это они точно будут ходить. Но он настаивал: отвези ты, они не будут ходить. Я говорю: смотри, мне несколько сложно, потому что у меня консультация, я долго женщине обещал, она должна с Хайфы, ну, с другого части страны проехать. Для нас 200 км, это считается очень, это очень далеко, потому что это другая часть земли считается уже. Ну, серьезно, потому что там другие, если весь Израиль, он в ширину 100 км, в длину там чуть меньше 600, то 200 км, это уже считается очень много. И вот эта женщина, она должна была приехать, и потом у меня в Тель-Авиве должен быть курс. И мне надо было его отвезти в аэропорт, вернуться в Иерусалим и через полчаса опять туда ехать, при этом отменив консультацию женщины, которая очень срочно. То я ему говорю: я не могу, мне легче тебе такси нанять. Я: давай я тебе найму такси, ты отвези там $30-40, я тебе дам и так далее. Потом на какой-то момент я остановился, я думаю: а почему я должен ему платить? Он работает, жена работает. Но если вы в Израиле работаете, особенно такое, это, ну, там $1500-2000 это получается. Почему я должен платить, я не понял. Я говорю: если хочешь, возьми такси, но автобусы ходят. Он на меня обиделся. Я ему говорю: я тебе рад помочь. Я ему в итоге сказал: если ты не найдешь, я тебе даю слово, я все брошу. Даже если ко мне приедет человек, я отменю, твоя жена будет там. Но ты прояви какую-то. Он что-то так мне обиженно начал высказывать, что-то. Ну так, он обиделся, положил, и потом он мне не звонил никогда. Но это его проблема, я сделал все, я не мог. И я в душе чувствовал удовлетворение. И то, что они отошли, может быть, это план Бога, почему мы должны... Бог нам пошлет всегда друзей. Истинных друзей мы должны стремиться, потому что очень важно с кем-то советоваться, делиться, получать обратную связь. И от таких друзей, которые нами манипулируют, лучше, может быть, и отказаться, потому что ничего в итоге не будет. Потому что даже вот если следить практически, мы этим людям очень много помогли и материально, и временем, и так, просто одну помогли. И в итоге что получилось? Они обиделись за то, что через год я, видите ли, не все не бросил. Хотя у меня рабочий день, то есть, ну, такой довольно загруженный. Возить человека, есть таксисты, можно заплатить. Если человек так выбрал, это его выбор, почему я должен страдать? Значит, Бог хочет, чтобы мы отошли. Я пожелал ему божественной любви и стал жить, но у меня внутри вот было такое удовлетворение, что я поступил правильно, что я никого не... Если он обиделся, что я могу сделать? Мы не можем быть для всех хорошими. И это очень-очень важно понимать. Мы не можем быть для всех хорошими. Любовь — это подразумевает не ходить как Божий одуванчик. Да, Прабу, конечно, Матаджи, что вы? Да я, конечно, понимаете. Это наоборот портит, понимаете. Любовь подразумевает, что когда надо, вы очень жестко говорите «нет». Восточная психология, она говорит, что с любовью можно головы отрубать. Прабу спортивного типа, лысый, уверенно сказал: можно. Чувствуется, вы так реализованно сказали, я даже занервничаю.

То есть веды дают регулирующие принципы различным классам людей, следуя которым человек любой будет возвышаться. Просто следуя этой практике. Его ум очистится, его жизненная сила обретет себя, его пища, все встанет на место, его отношения. Конечно, какое-то время это займет практики, безусловно, усилий. Мы говорим, не дешевая вещь. Потребуется определенные усилия и руководство. Например, болезнь пришла. Я себя плохо чувствую. Уже который день? Куда я иду? К врачу. А зачем? Я же знаю, что у меня болезнь. Где она у меня есть? Я даже могу знать диагноз. Грипп, например. Или расстройство желудка. Ну, или что? Я знаю сам, где она есть. А зачем же я иду к нему? Для чего? Что он мне прописал диету, лекарства и образ жизни. И я к нему на прием прихожу и отчитываюсь. Принимаю, не принимаю, принимаю. Так он берет ответственность и говорит, да, все, лечение идет. Ты должен практиковать теперь это. Не просто знать, а делать. И что? Болезнь идет. То есть недостаточно знать болезнь и диагноз. Иметь информацию. Необходима практическая деятельность. Практика. Режим дня вам пропишут, сразу же диету пропишут. Что есть, что не есть, и вы должны все это делать. Но ситуация такова у людей, что они почему-то думают, что как бы духовная жизнь возвышенная, а это что-то спонтанное. Именно. Это никаких правил предписаний не должно быть там. Я вам скажу, кто это сказал. Это говорит сатана. Никаких правил предписания не должно быть, потому что это просто любовь же, правильно? Какие тут правила предписания? Да, именно такой пример существует. Представьте, что вы в чужом городе. Приехали к другу. И вы заблудились там в этом городе, куда-то вышли, там пошли, и в конце концов не знаете, куда идти дальше. Ну, у вас есть телефон, набираете. Так, Вася, у меня тут проблемы, я не знаю, где я нахожусь вообще. Скажи, как тебе добраться-то вообще? А, ты где сейчас? Что там вокруг тебя? Как улица называется? Он знает город хорошо. Вы называете все приметы. И он говорит, а, понятно, слушай меня внимательно. И он дает им точные правила предписания. Иди сейчас в этом направлении, столько-то метров, там будет остановка. Троллейбусная, запомни, остановка, не трамвайная. Номер 12, садись. Считай, раз остановка, два, три, на шестой, выходи. Переходишь улицу туда, там такой-то транспорт, и он точное-точное указание, вот тут выйдешь, тут найдешь дома, все, квартира. Я говорю, дорогой мой, ну ты вообще слишком категоричный, безапелляционный. Значит, мне никакой свободы выбора не даешь вообще. Вот понимаешь, я могу, может, я хочу пройти, может, я хочу три квартала, и не до 12 сесть, а на двойку сесть, допустим. Может, у меня вот другая потребность совершенно внутри. Я хочу согласно природе поступать, и ты мне вот навязываешь свои какие-то точные мнения. Что мне нет своей индивидуальности, хочешь сказать? Мне индивидуальные какие-то наставления дай мне. Которые соответствуют моему желанию. Тогда давай разберемся, чего ты хочешь, дорогой друг. Ты хочешь блуждать по городу или хочешь ко мне прийти? А? Если ты хочешь блуждать по городу, тогда просто слушай свое воображение и блуждай. Потому что земля круглая, все равно вернешься. Достигнешь этой цели. Земля, потому что круглая, ты можешь в любую сторону уйти. Так или иначе, ты придешь на то же самое место. Но если ты хочешь сейчас, срочно, прийти в назначенный пункт, то вот тебе конкретная карта, точно. И не ошибайся.

Следующий рецепт на основе того, что женщине нужно, чтобы ее поняли, они дали совет. Этот рецепт, в принципе, говорит нам о самой идее любви. Сейчас мы все станем профессиональными астрологами. Хотите, нет? Хорошо. Очень просто. Потому что в основном задача астрологии – это понять совместимость людей. Сейчас все станут профессиональными астрологами, можете спокойно идти домой. Принцип таков. Например, совместимость мужа с женой, для мужчины сейчас говорю. Мужчина любит свою жену, мужчина любит женщину, если он любит ее слушать. Мы кого-то любим, если мы любим его слушать. Если мы любим слушать этого человека, мы его любим. Если мы не любим слушать, а любим все остальное, это не любовь, это несовместимость. Поэтому совместимость – это огромное желание слушать этого человека. Так вы можете проверить что угодно в своей жизни.

подправить, подрихтовать, как-то что-то сделать, какие-то способы. Со всем остальным, со всеми остальными различиями можно спокойно жить. Но если мы не можем слушать друг друга, жить вместе просто невозможно. Вот если вас бесят слова человека, как вы можете с ним жить? Знаете, вот такое бывает. Вот даже одно слово уже бесит. Вот он просто зашёл и сказал: "Хм". И уже говорите: "Что, хыкаешь?" Да? Что тебе не нравится? Что тебе опять не нравится? Слышали такое, нет? Всё, человек ещё слова не сказал. Или он даже ещё не успел сказать: "Что так смотришь?" Ещё даже до слова не дошло. Что тебе не нравится? Я тебе не нравлюсь? Я тут работаю на тебя целый день, деньги говорила мне мама. Да, всё. Поэтому создавайте семьи с теми, кого вы можете год-два слушать без перерыва. Вот можете всё, жизнь будет прекрасна. Расскажи мне что-нибудь. Вот это прекрасная семейная жизнь. Вы приходите домой и на перебор. Ты мне расскажи, нет, ты мне расскажи. Ты мне расскажи, нет, ты. Вот это счастливая жизнь. Если заткнись, сам заткнись. Это значит, мы перепутали совместимость. Не в том совмещались, извините за выражение. Не в том немножко. Поэтому, если мы берем астрологически, есть 12 систем совместимости, они называются ганы. 12 ган. Но главное для нас – это совместимость по слуху. Потому что слух – главный орган человека. Может, я для кого-то тайну открою, но это закон. Слух главное, у нас всё идёт от слуха. Слух, слух. Поэтому и по слуху, по голосу должна быть первичная совместимость. Всё остальное подрегулируем.

Dakinos. Land of Mountains.

То есть, как только мы вспоминаем о своем естественном положении души, как только мы об этом слушаем и вспоминаем, мы тут же получаем освобождение из вот этой тюрьмы материального тела. Мы тут же начинаем видеть это отличие. Мы тут же начинаем видеть эту неестественную связь, которая привязывает нас там, к какому-то количеству килограмм, 60, 80, у кого сколько. Просто мы привязаны к 80 килограмм жира, костей, мяса и сколько там мы весим. То есть мы привязаны к этому. Привязаны. Тяжелая ноша. Мы ее должны нести. Происходят эти изменения. С этим не нашим. Мы страдаем от этого. Но увидев, в общем-то, разницу, мы перестаем волноваться по этому поводу. Да, что-то пропадает. Наверняка сегодня мы придем домой, посмотрим в холодильник, там что-нибудь пропало. Но мы сильно будем переживать по этому поводу. Как вы думаете? Я думаю, что не сильно. Да, но если мы сейчас придем к врачу и нам скажут, что нужно руку отрезать, мы уже будем достаточно серьезно переживать по этому поводу. Но, в принципе, это ничем не отличается от того, что лежит в холодильнике. Оно не наше. От души ничего невозможно отрезать. Но мы с этим себя отождествили. Детерминизм, так это действует.

Санскрит соответствует внутренней природе вещей, вот этой волновой природе вещей. Вот эта вот волновая природа санскрита, ну, соответствует волновой природе вещи. Не отличен. Это осталось в нашей культуре, как какие-то там мантры, заклинания, еще что-то. Но действовать они уже перестали, потому что есть некоторый закон, очень простой, так как не осталось чистоты для их произнесения. Чистоты. Чистота – это условие для общения на тему духовности. Чистота – это условие для того, чтобы приблизиться к чему-то духовному. Поэтому молитвы, мантры, трактаты, писания обретают настоящую силу тогда, когда произносящие их следуют правилам чистоты и морали. Когда эта чистота есть. Необходима некоторая чистота, как медицина. Чтобы все закончилось хорошо, нужно, чтобы была чистота. Если чистоты нет, все еще хуже закончится. Будут только одни проблемы. Это условия для быстрого духовного развития, поэтому столько много всего говорится о чистоте, о морали, о принципах развития.

Итак, мы боимся ставить свои цели, мы боимся целей, и мы боимся изменений. Но оказывается, больше всего на свете мы боимся счастливых изменений. Это факт. Мы боимся перемен к лучшему. Потому что перемены к лучшему означает стать счастливым. И в ведических писаниях говорится, на всех этих уровнях планет, особенно на низших, люди страдают больше, чем вы здесь можете представить в миллиарды раз. Я об этом говорил. Не раз говорил. Меня ошарашила просто эта информация, и поэтому я все время к ней возвращаюсь. То есть страдания в этой вселенной превосходят 50 миллиардов раз. Все то, что вы видите в самых жутких

новостях, все, что вы видели в самых жутких хрониках, бегущие обожженные дети Хиросимы, в 50 миллиардов раз больше, девочка, убитая огнетушителем по голове своим пьяным сокурсником, камера снимала, как он бил ее спящую огнетушителем по голове. Сейчас интернет и телевидение делают на этом себе рейтинги, то есть они собирают всю мерзость, самое жуткое, от чего психика людей рушится, они не могут нормально, спокойно жить в этом мире. У них вера в Бога падает. Потому что если слишком сосредотачиваться на кошмарах материального, человек вообще, его сковывает это. Это называется синдром Медузы Горгоны. Помните, да? Персей должен был сражаться с ней, но многие воины просто погибли от того, что увидели ее. Они не могли сражаться, они каменели, и все. Поэтому смотреть прямо на эту материальную реальность – это означает каменеть. Но, несмотря на все это, есть страдания, которые превосходят 50 миллиардов раз все те, которые мы видим и слышим. Да, не здесь, на этой планете, здесь только демо. Здесь нам показано, вот ты можешь выбирать. Вот здесь есть наслаждение, здесь есть страдания. И причем интересно, наслаждение, бам, самый неподходящий момент, какое-то страдание. То есть человек кушает, вот камушек гречки, да, то есть так вкусно. Еще одна пломба вылетела. Несколько тысяч рублей. Наслаждение кончилось, да. Кто камушки не убрал? Все предыдущие 15 минут наслаждения от завтрака на смарку, да, потому что боль ужасная, да. То есть так материальный мир. И оно так чередуется специально, как коктейль такой, да, то есть потихонечку. Чтобы люди менее разумные, они сказали, это нормально, так можно кататься. Более разумные сказали, я бы не хотел страдать, я бы хотел, чтобы только были наслаждения. А кто-то сказал, поскольку здесь это неизбежно, то есть тут одно чередует другое, в общем, надо отсюда... То есть надо искать место, где нет страданий в таком ключе, как здесь. Поэтому это место выбора. И здесь говорится, что тем не менее, самое большое страдание, превосходящее даже все известные, это страдание, которое возникает у человека, когда он оказывается в двух шагах от счастья. И самое большое страдание, если он оказался в двух шагах, на вытянутую руку от счастья. И что? Ему сказали, это не ваше. Когда? Сейчас буду петь. От близости спасения, помните, да? Уже кружилась голова, не то с небес, не то пониже, звучали горькие слова. Вот мы боимся этого больше всего, что зазвучат горькие слова. И настолько боимся, потому что это страдание протянуться за счастьем и узнать, что его не будет. Увидеть счастье и не получить. 50 миль превосходит все известные страдания. Поэтому ничего мы так не боимся, ни одного вида страдания, как чего? Счастье. Точнее, мы боимся его, конечно, не получить. Но чтобы его избежать разочарования в неполучении, мы его стараемся и не получать. Вот почему женщина на свидании изо всех сил корчит, что она спокойно к мужчине равнодушна. Он что-то подарил, она такая говорит, интересная такая вещичка. Нифига себе вещичка, он за нее 300 тысяч рублей отдал, а для нее это вещичка. Вещичка. Она такая, пусть не думает, что я запала.

Так что ровно сколько мы отдали своей жизни, ровно столько мы и получим в своей следующей жизни. Вот это закон сохранения энергии. Вот это закон кармы. Наше — это не то, что у нас есть. Наше — это то, что мы щедростью отдали. В момент смерти все, что мы сейчас имеем, будет у нас отобрано. Ничего не получится оставить себе. Но родившись в новом теле, мы получим ровно столько, сколько отдали в этой жизни. Когда смерть придет, даже иголочку не получится с собой унести. Но с нами останутся наши добрые дела. И будут сопровождать нас в новую жизнь. И там будут нам помогать изо всех сил. Это будут наши лучшие друзья. Так что разумный человек — это не тот, кто копит. Это тот, кто правильно отдает. Все, что к нам приходит, приходит нам от судьбы, от Бога. Для того, чтобы мы позаботились о его детях. Если мы это просто тупо оставляем себе, то судьба становится нами очень недовольна. И мы начинаем испытывать постоянную тревогу. Простой пример. Представьте себе, что вы поручили во время вашего отъезда позаботиться о своем ребенке, ваших соседей, и оставили им на это денег. А они истратили все эти деньги на самих себя. А ребенку ничего не дали. Конечно, нам это не понравится. Вот и наша жизнь сейчас так не очень нравится, абсолютно истинно. Не очень нравится Богу. Нам выделено много, чтобы мы заботились об окружающих, о любимых, о родных, о близких, о страдающих. Но мы все на себя тратим. Поэтому пришла пора что-то поменять в этом направлении. Значит, стать щедрым и милосердным. Узнать эти законы, научиться ими правильно пользоваться. Поэтому вот эти вопросы, они раскрывают все эти законы. Показывают, как надо правильно этот мир воспринимать. От мира восприятия, как мы выясняли, очень многое зависит. То есть у меня должен быть правильный вектор мышления. Я должен научиться мыслить так, как положено. Тогда вся моя жизнь изменится. То есть вот правильные мысли появляются, и правильная деятельность. И правильная деятельность меня приводит к правильной цели.

ведь если мы достойны каких-то вещей, то нам они будут преподнесены, неважно, хотим мы этого или нет. То есть есть сам принцип, что гнев – это неудовлетворенное вожделение. Это всегда так. То есть могут быть внешние причины различными. Внешние, я имею в виду такие грубо материальные. То есть у кого-то это там избыток желчи, чисто медицинская проблема. Но мы понимаем, что у него этот избыток желчи, потому что есть неудовлетворенное вожделение, поэтому ему дан эта болезнь, и она таким образом проявляется. И с детьми то же самое. То есть, когда мы плохо контролировали вожделение, и, соответственно, оно не удовлетворено по каким-то причинам, то все. А его невозможно удовлетворить. По-хорошему, то чего же это? Чем больше мы удовлетворяем, тем больше хочется. Это путь, ведущий в никуда. Вот. Поэтому что у детей, что у взрослых, коренная причина одна и та же. Неудовлетворенные желания. Неудовлетворенное вожделение. Другого нет. Кшатрии находятся под воздействием гуны страсти, и поэтому им необходимо. У них даже существовали определенные действия, которые поддерживали гуну страсти. То есть им разрешалось, допустим, охотиться на зверей. Потому что в мирное время как-то нужно было совершенствоваться во владении оружием. И для этого им разрешалось там охотиться на зверей. Им разрешалось, то есть по ведам можно иметь 4 жены. Но царю можно еще иметь неограниченное количество наложниц. Соответственно, это сделано тоже, чтобы он поддерживал гуну страсти в себе. Потому что он, если станет святым царем, то святой не будет управлять государством так эффективно, как нормальный царь. И поэтому это не стояло перед ними такой задачей. Они должны были поддерживать гуну страсти. Им разрешалось употреблять алкогольные напитки. То есть для них это не противоречило писанию. У них там отдельная песня. Для всех остальных категорий все это было запрещено. Только для царей это было разрешено. И мясо есть можно было, да. Но все это в ограниченных количествах. То есть это не больно, что вот как современные люди. Нет. Ну, понемножку они это имели возможность сделать. Именно чтобы поддерживать гуну страсти, чтобы при необходимости проявлять гнев. То есть действительно сражаться не гневаясь невозможно. Если ты умиротворен, какое сражение? О чем речь вообще? Мы в данном случае как бы рассматриваем что? Мы сейчас не будем пытаться понять эти причины. Нам это не важно. У нас уже есть какой-то уровень вот этого самого гневливости. У каждого из нас он какой-то есть. У кого-то ниже, у кого-то выше. Ну просто разум мы должны понять. Раз у нас есть гнев, значит у нас есть два выхода. Мы стараемся избегать ситуации, где этот гнев проявится. Ну, если я заранее знаю, что я сейчас приду домой, вот моя жена скажет то-то, это меня заденет, я ей отвечу то-то, она мне скажет вот так-то, я потом вот так-то, и в конце концов это выливается в скандал. Ну, я это заранее, если предвижу, я, соответственно, веду себя так, чтобы вот так она не сложилась ситуация. То есть на нудистский пляж не иду. Все. После этого можно о чем-то говорить. То же самое здесь. Если мы знаем, что мы гневливы, мы стараемся избежать этого. Понятно, не всегда будет получаться. Но со временем мы научимся этому. Если мы хотим этого, искренне хотим, Господь нам поможет. Со временем это произойдет. И когда есть возможность проявить гнев праведно, что называется, мы проявляем, нет проблем.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Веда радио. Время любить.

Итак, качество гуны невежества: отсутствие знания, тупость, пассивность, сонливость. Нет никаких регулирующих принципов, ограничений. Ну нет, что хочу, то и делаю. Это все признаки качества этой энергии, гуны невежества. Ее влияние проявляется в виде безумия, лени и сна. Она как бы нас опутывает. Видели таких людей, да? Слышали такую музыку? Ели такую пищу? Просто снес. Поели, спать захотелось. Я думаю, для многих это, к сожалению, пока норма. Я надеюсь вам помочь в этом. Поели, хочешь спать. А если поел, драться хочется. Вдруг агрессия появляется. Возбуждение какое-то. Взбудоражился просто. Переругался со всеми и ушел. Чего вдруг? Покушал, называется. Итак, отсутствие знания, ленность, тупость, пассивность, иллюзия, сонливость и так далее. Результатом влияния этой гуны является безумие, лень и потеря знания. Полная потеря знания. В чем это выражается? Очень интересный принцип, говорится в Писаниях. Человек в невежестве видит все наоборот, с точностью наоборот. Религию принимает за безбожие, безбожие за религию. Добро принимает за зло, зло за добро. Видели на детях это? На подростках? На них сильно влияет невежество. И они помощь реальную, вот им помогаешь, говоришь, ну не делай это, что делаешь-то? Ты враг. Родители на какое-то время врагами становятся. А друзья кореша, бандиты, уроды, понимаете? Они становятся их друзьями. Понятно, да? Значит, на ваших детей, на ваших родителей, на вас самих влияет гун невежества. Человек, находящийся в невежестве, может определить, что он в невежестве. Вот это пометьте. Потому что человек видит с точностью наоборот. То есть беда. Поэтому и говорится, что гуны, они стягивают. Если они уж вас стянули туда, то там вам и место. Они вас там держат. Через что? Через завидию, невежество. Вы просто сами не понимаете, где вы находитесь. Да? Человеку говоришь, ты же алкоголик, явно. А он говорит, нет, я просто хочу пить. Захочу и не буду. Понятно, да? А сколько гордыни у людей, которые по-настоящему в невежестве. Видели, да? Самые умные. Просто нереально, аж тошнит от них. Но ты что сделал? Посмотри. Нормально все. Все супер. Но с ними даже спорить тяжело, понимаете? Настолько у людей бывает невежество, он сейчас все сломал, перекорежил, все кругом виноваты, кроме него. Это невежество. Поэтому можем мы помочь человеку в невежестве? Скажите мне. Катастрофически трудно. Потому что он все наоборот видит. Да, вы будете стараться ему помочь, а он будет вас видеть кем? Врагом. Следовательно, теперь скажите, человек в невежестве будет кого-то понимать, тот, кто находится под влиянием страсти? Почему нет? Работает тот же принцип зауженного сознания. Невежество – это максимально зауженное сознание. Он видит только себе подобных. Поэтому перед ним ученый все равно кретин. Все дураки. Путин дурак. Все дураки всегда. Потому что он в невежестве. Он не различает. Он мыслит своими категориями узкими. Вот этот, как там, наша Раша-то, помните, он у телевизора сидит, вот человек в невежестве, и все у него там козлы там по телевидению. Вот он сам такой, и все у него такие же. Очень хорошо люди играют эту роль. Отлично, они где-то начитались физических знаний.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

нас слушали, нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

0: милость Бога, всего самого лучшего, всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Если мы сориентированы на единоличный успех, это место уже занято. Есть высший разум, который беспокоится обо всех живых существах. Как? Этот мир и знания вкладываются в этот мир. Как жить в соответствии вот с замыслом высшего разума, который желает блага каждому живому существу и равно относится ко всем. Поэтому человека образовывают в ведической культуре именно так. Равно относись ко всем живым существам. К черным, к белым, к желтым, к красным, цивилизованным, нецивилизованным. Да, ну хорошо, я могу так вот посмотреть, поразмыслить на эту тему. Могу установить какое-то равенство в уме, на уровне ума. Да, хорошо, освоил. А теперь пойдем дальше. Попытайся равно относиться к доброжелателям и недоброжелателям. Вот труднее. Потому что это уже практический момент. Не ментальный, не умственный, а в практике. На практике труднее. Вот тут мы не знаем, как же применить на практике это все. Как же я могу равно относиться к негодяю и к добродетельному человеку? Трудно. Я не могу видеть эти вещи, что это равно. Да, не могу, потому что не принимаю планов свыше. Ведь каждый человек, который меня окружает, плохой или хороший, мои оценки, он запрограммирован в моей жизни для определенной высшей цели, высшим разумом. Санкционирована встреча. Все, что мы делаем в жизни, санкционировано свыше. Есть всегда высший смысл во всем. Во врагах и в друзьях есть высший смысл. Поэтому к ним можно в этом смысле равно относиться. Друг и враг одинаково полезны для меня. Для моего развития внутреннего, внутренней энергии, они одинаково полезны. Друг знает мои хорошие качества и поддерживает их. А враг знает все мои плохие качества и говорит об этом тоже. Поэтому он мой враг. Вместе сложите то и другое, получится реальность. Без врагов и друзей мы не знаем друг друга. Поэтому человек, который получает такое сознание, развивает, он знает, что нет друзей и врагов. Это все мои братья. И то, и другое. Это все важно в моей жизни, чтобы я мог подняться выше понятия двойственности друзей и врагов. Например, мы же так пытаемся делать в семье, если большая семья. Вот есть друзья и враги, даже в больших семьях, братья, сестры могут враждовать, могут дружить. Тоже случается всякое в семье. Но отец ко всем равно относится. Прообраз есть семья. Никто не знает из ученых, что такое семья, откуда это явление биологическое. Никто не знает, что это за связи родственные. Что это такое? Нет. Это отражение.

0: Вопрос прислала Ирина. У меня две внучки 6 лет воспитываются без отца. Как отсутствие мужчины может повлиять на их дальнейшую судьбу? Какими методами воспитания можно компенсировать отсутствие отца? С уважением и благодарностью, Ирина.
1: Вообще очень хороший вопрос, потому что действительно взаимоотношения папы и девочек, они очень важны, как взаимоотношения мамы и сына. Первый роман в жизни девочки – это ее роман с отцом. Поэтому отсутствие отца, как или, например, травматичные отношения с отцом, одинаково болезненно сказывается на развитии девочек, и поэтому, конечно, нужно прилагать определенные усилия. То есть именно отец дает девочкам чувство прекрасного, чувство, что это принцесса, чувство, что ты самая замечательная, удивительная. И вот эти первые комплименты, первое ощущение себя какой-то такой маленькой принцессой, оно для девушки очень важно. Можно сразу предсказать, что девочки, у которых не было взаимоотношений дружеских, любящих отношений с отцом, как правило, потом достаточно проблематично строят взаимоотношения с мужем. Вот, поэтому причина будет вот в этом кратце. А вместе с тем что-то нужно делать. Сейчас век такой железный, кали-юга, и семей, которые в разводе, к великому сожалению, даже гораздо больше, чем гармоничных семей. Поэтому мы должны как-то выходить из положения, не впадать в отчаяние. А что же может сделать мама или что же может сделать бабушка? Во-первых, нужно, если есть возможность, таки установить контакт с бывшим папой. То есть развод женщины с мужчиной не повод для того, чтобы не общаться с детьми. Конечно, бывают такие случаи, когда отец не желает общаться. Да, это уже второй вопрос. Кстати сказать, если он не желает общаться в силу того, что его унижают или каким-то образом, значит, показывают, какой он вообще нехороший и так далее. То есть вот такую модель поведения в семье нужно убрать. То есть если есть возможность, чтобы хотя бы изредка отец приходил и имел возможность общения с дочерьми, это идеальный вариант. То есть даже короткое общение с отцом, когда он может, вот как так называемые воскресные папы, который может их водить куда-то в парк, общаться, для девочки это очень важно. Поэтому это первое необходимое условие. Значит, если есть такая возможность, если есть возможность наладить отношения, сделайте это, переступив через свою гордыню. Потому что вы это делаете не для себя, а делаете это для своих дочерей или для внучек. Значит, второй момент. Очень важно создать образ мужчины. Даже если в вашей жизни, к великому сожалению, с мужчинами не повезло, это совершенно не означает, что у девочек должен формироваться отношение к мужчинам как к эдаким злыдням, знаете ли. Потому что очень часто бывает так, что в семье, где ушел отец или развелись, мать, значит, с дочерью обсуждают некие нехорошие качества зятя, значит, говорят вообще, что из себя ничего не представляет и так далее. Понятно, что ими движет обида, и понятно, что они имеют право, может быть, на подобного рода чувства, но это крайне неблагоприятно сказывается на детском восприятии, потому что дети, они на самом деле доверяют всецело маме, всецело бабушке доверяют. Для них вы пока представители Бога. И поэтому, если, вот представьте себе, Бог говорит, что вот просто мужчины ни на что не годны, то даже потом, разумеется, эти слова забудутся, этот случай забудется. И вырастая девушка, совершенно на уровне сознания она захочет строить отношения с будущим мужем и так далее, а подсознательно у нее будет сидеть убеждение, что от мужчин ничего хорошего ждать не приходится. И поэтому вот потрудитесь над собой, чтобы снять вот это негативное восприятие к мужчинам, и чтобы у девочек не было.

0: Есть один очень известный психотерапевт, вообще психолог прошлого века. Я, может быть, вы слышали, Авраам Маслоу. Это очень-очень известное имя. И, в принципе, то, к чему он пришел к основам восточной психологии. И он честно об этом признал в конце жизни. Но он чем отличался от других, что он исследовал здоровых, нормальных людей. Обычно психотерапевты кого исследуют? Да. А он исследовал успешных, наиболее успешных людей. Я специально хотел вам процитировать выводы его исследования. Он обнаружил, что эти люди действительно здоровее, счастливее и умнее обычных людей. Они не только верили, что судьбой можно управлять, но доверяли себе, как творцам жизни, своему «я». И если они обращались с вопросами к своему разуму и сердцу, когда сталкивались с проблемой, то они всегда находили ответ. И Маслоу оценил количество таких людей, то есть около 100 лет назад, сколько их было, как вы думаете? Какой процент? Один. Представляете, 1% всего нормальных людей. То есть то, что восточная психология говорит, с этого уровня начинается духовная жизнь, успешный материальный, таких людей 1%. И он сделал исследование, что эти люди, они не страдали от неврозов, и они всегда хотели и не боялись стать здоровее. Потому что много людей, они даже боятся что-то делать, что они боятся, что, изменять свою жизнь. Он говорил, что существует существенное различие между человеком и сверхчеловеком. Состоит в том, что человек механистичен и ничего не может с этим сделать. Действия и реакции обычных людей полностью предсказуемы. И в этом смысле люди не более чем механистические устройства. Когда вы применяете некий раздражитель, то в ответ получаете ожидаемую реакцию. Не так ли? То есть большинство людей... Я, например, вам сейчас скажу комплимент. Вы великий артист. Вы гений. Ну ладно, как практика, ты уж прости. Ты негодяй последний, ты знаешь? Ты скотина, ты тварь. Но, видите, энергия другая идет. Чувствуете? Не сильно, но есть. Хотя мы играем, и он готов. И практически каждый из нас так. Если я вас на улице неожиданно остановлюсь, вы знаете, Макс, вы дура последняя. Как вы отреагируете? Да-да. То есть это, да ты сам, это кто уже говорит? Сразу ум и эго, да. Ну, не будем там впадать в подробности. Если я какому-нибудь вот этому большому пробу скажу, то можно и по морде схлопотать, да? Но если говорить серьезно, что в принципе реакция не очень предсказуема. Согласны с этим?
1: Да.
0: То есть мы механистично, мы выходим в тучи. Все в тучах, дождь. Какое у нас настроение? Да, и так далее. То есть пасмурно. Если погода хорошая, мы выиграли в лотерею 100 рублей, то что у нас? Радость, да? А если 1000 рублей, в 10 раз радости больше, да? И таким образом, в принципе, каждый человек он предсказует. И восточная психология, она говорит, что все люди марионетки на самом деле, не более того. Она говорит, вы говорите в своем западном мире о свободе, но вы самые несвободные. Потому что у нас понимается свобода, она внешняя. Да? Иду по улице, захотел плюнуть, плюнул. Да? Захотел в демонстрацию, взял портрет, написал там Буш плохой и пошел. Вот, но здесь, конечно, я не знаю, как у вас, если вы напишете, что Путин плохой. Но, в принципе, идея понятна, да? Что здесь у нас внешняя вроде бы какая-то свобода, но внутренней свободы как таковой никакой нету. Каждый человек, он очень находится в жестких тисках. Нишигун и качеств, это вожделение, гнев, жадность и так далее. Да? И человек, который живет на ментальной платформе, он очень-очень легко предсказуем. И тем самым он становится очень-очень опасным. Согласны с этим? То есть каждый человек, он предсказуем. Мы все роботы, по большому счету. Не надо там думать, если слишком возвышенно. До того момента, пока мы не очистили свое сознание, до того момента, пока мы не живем здесь и сейчас, мы просто биоробот. И восточная психология говорит, ни о каком духовном прогрессе не может быть и речи. Нам важно поставить промежуточные цели. Потому что мы ставим божественную любовь, там внимательное чтение мантры. Но это, кстати, хорошо, внимательное чтение мантры, потому что оно включает в себя как раз научиться быть здесь и сейчас. Вот. Но пока мы не справились со своей психикой, пока мы не освежим эти моменты, мы не в духовной, не в материальной жизни, мы не можем быть успешны. Согласны с этим? Заметьте, 1% самых успешных людей, они живут так, как советует восточная и в частности ведическая психология. Те, кто не живут, они неудачны. Они могут прийти к самому лучшему гуру, читать самые чистые, самые лучшие книги, питаться самой чистой пищей, но результата толком не будет. Представляете?

Первый вопрос. Девушка ушла, когда я был безработный. Сейчас нашел работу с маленькой зарплатой. Правильно ли я решил духовно развиваться и достичь зарплаты в 50 тысяч рублей? И только после этого заводить отношения, чтобы смочь прокормить будущую жену? Вот такой вопрос. Как вы чувствуете? Улыбаетесь? Что-то в этом вопросе есть практичное, и в то же время вызывает улыбку, да? Какая-то есть определенная простота. Ну, человек верит, что если будет зарабатывать 50 тысяч рублей, то и жена у него будет, и дом, и все остальное, и все будущее будет хорошо складываться. Такая вера у него есть, 50 тысяч рублей. И он даже готов заниматься духовной практикой, чтобы заработать 50 тысяч рублей стабильно. То есть чем угодно можем заниматься, лишь бы только заработать 50 тысяч рублей. Но жить-то как-то надо нам. Ну, это серьезный вопрос, с одной стороны. Мне трудно ответить на вопрос, потому что я уже 30 лет не работаю. Вообще нет работы. Меня уволили 30 лет назад в Санкт-Петербурге с работы. Вот за это, за то, что я сейчас говорю. И с тех пор я вот так и говорю. Я жил в нищете первые 10-15 лет. Вместе с женой, с дочерью. И ни ее, ни меня это не волновало, ни дочь. Ни одного упрека от нее никогда не слышал. И она никогда не беспокоилась об этом. И я тоже. И дочь тоже. Вот это называется семья. Я так думаю. Я думаю, что у меня есть семья. Не так, что если у меня есть 50 тысяч рублей, у меня есть семья. А если нет, нет семьи. Что за семья? Это торг. А как же судьба? Я понимаю, что мы жили в другое время. Мы вообще о деньгах не думали. Мы же были коммунистами. О деньгах никто не думал. Это было зазорно. Сейчас, конечно, все думают о деньгах. Мир стал капиталистическим снова. Не коммунистическим, капиталистическим. Деньги снова взяли власть. И теперь мы должны думать о деньгах. Но я вам советую не думать о деньгах. Думать о своих качествах и квалификации. Деньги – это следствие, но не причина счастья. Когда-то один мой очень близкий и очень хороший человек, который заботился обо мне, многом научил меня 30 лет назад, он мне сказал, ты должен очень хорошо учиться играть на мриданге. Это двойной восточный барабан. Он был единственный такой барабан в Петербурге на весь город. Сделан был вручную по схеме. Их не производили в Советском Союзе. Это небесные звуки. И когда он мне оставил этот барабан на хранение на неделю, я так привязался к нему, мне было жалко с ним расставаться. Он вернулся и сказал, я забираю мридангу. Я ему показал, чему я научился. Он сказал, о, неплохо. О, у тебя хороший чувство ритма, ты должен хорошо учиться играть на мриданге. Я воспользовался и сказал, ну как же научусь играть на мридангу, если ты ее забираешь? В надежде, что он мне еще оставит поучиться. И вот он мне сказал одну фразу, которая меня учит всю жизнь и очень много пользы принесла. Он сказал, чтобы научиться играть на мриданге, тебе не нужна мриданга. Ты можешь играть хоть на полене. А вот когда ты обретешь квалификацию, мриданга к тебе сама придет. Тебя все будут только просить. Вот тебе мриданга. Играй на мриданге. Потому что ты умеешь играть на мриданге. И любишь это делать. Остальное придет само к тебе. Он мне сказал это 30 лет назад. И я это применяю 30 лет. На меня это очень сильно произвело впечатление. Если у вас есть квалификация, зачем вы думаете о деньгах? О деньгах думают, когда нет квалификации? Многим людям придется прожить без денежки всю жизнь. Большинству. В наше время не рассчитывайте даже, что все будут богаты. Нет. Невозможно это. Кому-то придется жить вот так, копейки считать. Будьте счастливы. О чем вы говорите? Не имею 100 рублей, имею 100 друзей. Научитесь общаться, квалификация, взаимоотношения. Счастье – это взаимоотношения. Найдите себе не просто жену, которую нужно кормить и содержать, а спутницу жизни, которая будет помогать и вдохновлять вас.

Да, мой близкий друг пришел для того, чтобы прочитать лекцию. Его пригласили прочитать лекцию на радио. Там были вопросы семьи. Он большой специалист в этих предметах. То его ему ведущий сказал: если вы хотите, чтобы вас слушали, говорите о деньгах и о сексе. И поэтому все выше пояса не поднимается. Все, о чем они говорят, и все к этому должно сводиться. Ну, интересный момент. Хотя Фрейд говорит, что это раскрывает человека, но все исследования показывают прямо противоположное. Интересно, что в этой молодежи, которая воспитана в этой культуре или воспитывается в этой культуре, до 15 лет уже 75 человек из 100 имеет серьезнейшие комплексы неполноценности. Это статистика. Эта статистика очень впечатляет. 75 человек из 100 не могут себя естественно вести, потому что они воспитываются на этих идеалах. И куда мы идем? Процент насильственных преступлений в Америке за последние 20 лет по докладу ФСБ, ФБР вырос на 80%. В Америке сейчас насилуется каждая третья девочка до 18 лет, подвергается насилию. И каждый пятый мальчик. Куда мы идем? Россия сейчас также двигается в эту сторону. Если раньше женщины могли достаточно спокойно вечером идти по улице, то сейчас все друг друга боятся. Все боятся вечером выйти. Никто не знает, что с ним будет в следующий момент. Интересно, что статистика также в американских школах говорит, что в 70-х годах были основные проблемы в школах среди учащихся были то, что они отвлекаются и беседуют во время уроков и приклеивают жвачки. И также спорят с преподавателем. Сейчас самая главная проблема в американских школах по статистике вопрос, что ученики первое – это аборты, и в этом возрасте ранние аборты. И вторая проблема – то, что ученики носят пистолеты и стреляют в преподавателей. Это проблема сейчас. И наркомания – третья проблема. И сейчас мы пытаемся подражать этой стране, мы смотрим эти мыльные оперы и так далее, читаем все эти журналы, идем по их стопам, все только увеличивая какие-то внутренние комплексы и так далее.